0: года на мелочка.
1: А, есть, шами Маргариты.
0: Ну, теперь я...
1: Ах, ласахши, овы дхэ шемизлия, а таз доллары не коктейли бы вам заду.
0: Ну, даже пиво...
1: Луды шемизлия. Антун, да чай.
2: А вот и мы королевский обед.
1: Барабан, без хма.
2: Пахнет просто
1: великолепно. Шестяничный аромат.
0: Спасибо.
1: Мадлоб.
0: Thank you.
2: Рыба нежная.
1: У нас здесь и тебзи.
2: Запах просто непередаваемый.
1: Да. Зареулма. Зальяной дома. Да.